крестья ловить и резче курилцы, да и на небо у человека шадримал на жинце. Курил ветер человечку и черепу ночи, а ведь меню повидает стоящая весна.